0: Борисовец, вражемо из Кремля заключил люлю, вертичу, мечток документацию першин, нет, нет, глазнос, Кремль, много, архкафиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.